Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл. Sunday mornings were your favorite.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на Пульс-радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
2: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
3: Премиальное качество. Бочковое. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл. 911-911.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
9: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
10: Пора раздвинуть стены.
9: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.

0: Свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вешкороле 770909.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Соседей слышно! И двери какие-то.
5: Ателье дверей «Артикс».
6: Входные двери с терморазрывом. Собственное производство. Межкомнатные двери «Юбка», «Чебоксары». 150 оттенков. Алюминиевый кант. Двери-невидимки. Классика, модерн. Поможем выбрать. Плинтусы, стеновые панели. Все в тон. Любой размер. Сделаем точно под проем. Цены без наценок.
7: Тепло, тишина и красота.
6: Мира 113. ТЦ «Еврокомфорт», второй этаж. Ателье дверей «Артикс». Пришел, увидел, заказал.
8: Опять что-то сломалось.
6: Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
9: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
10: Винотека Зект напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. «Винотека Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. «Винотека Зект». Советская, 125.
11: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. «Мобил», «Тотал», «Шелл», «Кастрол», «Разливное масло». Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек 12». Агрен 11-91-21-527-25.
3: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
4: Все еще ведра? Сломался насос?
5: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 44 03 03.

0: назад. Звонить 707-767.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
2: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
3: Йошкар-Олинский учебный комплекс.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Привычное качество, неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол, разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
4: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
5: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Время отдыхать.
9: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
8: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать в выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00.
1: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкороле 99-40-20.
2: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
1: Очевидное.
2: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
1: Невероятное!
2: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
1: Очевидное. Невероятное.
2: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса, преступления и наказания, Раскольников с топором и мыслью, а стоит ли оно того? Идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. Горе от ума. Чацкий кричит «карету мне, карету», а ты кричишь «где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
1: Мнение диванного эксперта.
3: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
2: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
0: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
1: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: «Броксталь» – центр металла и металлоконструкций. Более 20 лет на рынке республики. Прием вторсырья, лома черных и цветных металлов по высоким ценам. Огромный ассортимент металлопроката, большой спектр услуг по металлообработке, производство металлоизделий и металлоконструкций. «Броксталь» – поселок Медведево, улица Чехова, 14.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле – 440303.
9: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
10: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
4: Прохорова 45В.
3: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
5: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
6: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
8: Праздник народной музыки. 7 июня в 17:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола. Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной. Причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
3: Соседей слышно! И двери какие-то.
4: Ателье дверей «Артикс».
5: Входные двери с терморазрывом. Собственное производство. Межкомнатные двери «Юбка», «Чебоксары». 150 оттенков. Алюминиевый кант. Двери-невидимки. Классика, модерн. Поможем выбрать. Плинтусы, стеновые панели. Все в тон. Любой размер. Сделаем точно под проем. Цены без наценок.
6: Тепло, тишина и красота.
5: Мира 113. ТЦ «Еврокомфорт», второй этаж. Ателье дверей «Артикс». Пришел, увидел, заказал.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
8: Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Если что-то делать, делать, что-то будет. Субботник на пульсе.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
5: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». АГРН 11-91-21-527-25.
6: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле. 440303.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкарале 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: повтор программы от 28 апреля 2026 года.
1: Формула безопасности. Госавтоинспекция информирует. 18+. Радиопрограмма подготовлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Инфраструктура для жизни».
2: Приветствую всех на 103.8 FM, зовут меня Дмитрий Малышев. Это очередной выпуск программы «Формула безопасности», в котором мы несколько отвлечемся от непосредственного обсуждения темы дорожного движения и все, что с этим связано, то есть вот прям конкретно на дорогах. И затронем тему несколько другую. Вот сейчас, смотрите, заканчивается учебный год, и, соответственно, люди думают, куда поступать, какой путь им выбирать. И вот здесь в качестве одного из вариантов поступления в высшее учебное заведение МВД России. Вот роль того же самого инспектора дорожно-патрульной службы при контроле за участками дорожного движения, ну, ее и трудно недооценить, и трудно переоценить, потому что это связующее звено между непосредственно МВД и участниками дорожного движения. Здесь он и производит разъяснительную работу с участниками дорожного движения, задерживает нетрезвых водителей тех же самых, оказывает помощь на дороге тем, кто в ней нуждается. И вот на это способен как раз-таки только инспектор дорожно-патрульной службы. И о том, в какие профильные вузы МВД можно рассмотреть в качестве перспективы, мы сегодня как раз-таки и будем разговаривать со старшим инспектором отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Республике Мариэл Светланой Журавлевой. Светлана, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Итак, вот в такой подводке был уже вопрос. Все-таки я его повторю. Какие вот профильные вузы МВД можно рассмотреть в качестве перспективы, и есть ли какие-то вот узкие направления? Вот хотелось бы для будущих абитуриентов такую вот общую картину сейчас создать.
3: Да, действительно, есть узкие направления, мы о них обязательно с вами поговорим. Дело в том, что хотелось бы рассказать нашим радиослушателям о том, что прием заявлений для поступления в вузы МВД России продлен до 15 мая. То есть всякие ситуации бывают, и даже у 11-классников, хотя по большей части, когда мы проводим профориентационную работу в старших классах, ребята уже определились, там, начиная с 10 класса, определились, куда они хотят поступить после того, как окончат школу. Но на самом деле ситуации бывают разные. И в связи с этим вузы МВД России как раз-таки продляют срок. Ежегодно этот срок продляется. То есть основная, как бы, так скажем, первая волна тех, кто желают поступить на службу в органы внутренних дел, для начала поступив в вуз, до декабря месяца должны подать заявление. Но если вдруг сомневался там, да, или были какие-то моменты с прохождением комиссии, там, ну, может быть, поменялись приоритеты, то МВД России продляет срок для поступления до 15 мая. То есть до 15 мая либо самостоятельно в подразделение полиции, в любое из подразделений полиции, но в данном случае мы говорим о госавтоинспекции, то есть либо в управление ГАИ, либо в отдельный специализированный батальон, можно обратиться и подать заявление для поступления в вуз. Можно также воспользоваться порталом госуслуги. Там тоже сейчас все понятно, все доступно, все легко и просто. В какие вузы? Вообще география высших учебных заведений на территории нашей страны довольно-таки обширная, то есть это и города федерального значения, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Академия МВД, Казань, юридический институт, Орел, Белгород, Сибирский юридический институт, находится он в Красноярске, Воронежский, в принципе, довольно-таки Волгоградская академия, да, то есть довольно-таки, ну, можно попутешествовать, да, по стране, смотря кем ты хочешь, в принципе...
2: Довольно-таки обширно.
3: Да, смотря кем ты хочешь, в принципе, стать потом, и кем ты видишь себя на службе в органах внутренних дел. Если же говорить об узкой специализации, одна из узких направленностей, ну, вообще все, кто обучается в вузах МВД, это получают юридическое образование. А узкая специализация готовит Орловский институт имени Лукьянова как раз-таки сотрудников госавтоинспекции. То есть, выпускаясь из этого вуза, вы 100%, выпускник вуза 100% попадает на службу в ГАИ. Еще одна узкая специализация – это инженеры электроники. Они у нас обучаются в Воронежском вузе. Там также То есть попадаешь в центр связи, связисты, все, что связано с электроникой, да. Но электронщики у нас, назовем их так, есть практически в каждом подразделении системы МВД. То есть можно идти по специальности, но все-таки мы про ГАИ, да. Чтобы поступить на службу в дальнейшем, да, а для начала в ВУЗ, нужно будет сдать русский язык ЕГЭ и обществознание. То есть это два основных экзамена, которые необходимы. Потом уже, когда необходимо приехать будет после того, как сдается ЕГЭ, как готовы пакет документов, о которых я чуть позже расскажу. Здесь уже внутренний есть экзамен, это также тестирование по русскому языку, но это ничего сложного, это как бы для общего развития. И, естественно, это физподготовка. То есть это обязательно для всех вузов МВД России. Это русский язык ЕГЭ и обществознание ЕГЭ, и внутренние экзамены, получается, русский тест и физподготовка. Что касается Воронежского института, то здесь необходима математика-профиль, поскольку учат работать с электроникой, с техникой, и здесь необходимо для ЕГЭ сдавать математику-профиль. Те, кто получили среднее профессиональное образование и кто не сдавали ЕГЭ, поступают на обучение в наши вузы уже по результатам общеобразовательных вступительных экзаменов, которые проводят сами вузы. То есть довольно много шансов, когда можно попробовать себя, закончив, например, среднеспециальный, то есть техникум. Mm-hmm. И если вдруг потом возникло такое желание, можно и после техникума тоже можно поступить в вузы МВД России. Но все-таки как бы вот после школы, если тем более с физподготовкой все в порядке, то, ну, это очень замечательно. О преимуществах мы чуть позже поговорим. Действительно, там как бы есть определенные, ну, будем их называть плюшки для тех студентов, кто обучается в вузах системы МВД
2: России. А вы прям такой акцент делаете на физподготовке.
3: Ну, все-таки да, потому что это и бег, и у девочек это отжимание, у мальчиков это подтягивание, то есть определенная, так скажем, база должна присутствовать. Сейчас очень много, я знаю, что в школах обучающие сдают нормы ГТО, да.
2: То и есть вот получают... к ним они приближены?
3: Да, конечно, конечно. Uh-huh. То есть если ты занимаешься физкультурой, если ты имеешь значок ГТО, то, в принципе, сдать вступительный экзамен по физподготовке в профильные вузы системы МВД...
2: Будет несложно.

0: Формула безопасности. Госавтоинспекция информирует. 18+.
1: Говорим сегодня о поступлении в высшее учебное заведение МВД России. Рассматриваем следующие вопросы сегодня дали в программе «Формула безопасности», одни из которых звучат: как получить направление в ВУЗ, куда и когда нужно обращаться и какой конкурс в такие учебные заведения. Вот с какого вопроса начнем, Светлана?
2: Давайте все, обо всем и по порядку. Ну, про конкурс, хорошо, да, раз уж и на нем закончили. Конкурс, безусловно, присутствует, да. Не так, чтобы вот серьезно, как, например, на другие специальности, но есть определенные квоты от региона в определенные вузы. И то есть здесь в любом случае, кто первый успел, тот молодец, так скажем. Да? То есть бывает, что в ту же Москву либо Санкт-Петербург на регион там предоставляется там, ну, порядка там, 10 мест, там, а приходит 15 человек, и здесь в любом случае конкурс. Это образно говоря, да, так скажем. Вот. В любом случае нужно задумываться, да, поскольку тем более набор продлен. Но что нужно сделать? Как я уже говорила, в любое территориальное подразделение полиции для поступления в ВУЗ по, так скажем, по географии нашей страны, куда вы хотите, вам необходимо в кадровое подразделение прийти с заявлением, либо попробовать это сделать на госуслугах. Что касается госавтоинспекции, все точно так же. Через госуслуги, но все-таки лучше, ну, мне кажется, личное участие, личное присутствие и общение как бы с сотрудниками и посмотреть, как работает это подразделение, конечно, лучше прийти лично. Для нас это отдельный спец... Для сотрудников ГАИ это отдельный спецбатальон ДПС, либо управление ГАИ, которое находится у нас на Волково. Приходим, опять же, в кадры, рассказываем, что хотим. Естественно, необходимо, конечно, с собой взять пакет документов. Это все личные документы, которые имеются, да, это паспорт, СНИЛС, полис, то есть все, все необходимое. Все,
1: да, набор документов понятен, Светлана, но вот не в любое же время. И никогда захочешь, может быть, ни каких-то открытых дверей?
2: Нет, нет, здесь как бы у нас только обед, с часу до двух работаем, с 9 до 6, то есть время не такого, чтобы вот пришли только в среду или только пятницу, такого нет, можно прийти в любой
1: абитуриент
2: день.
1: Абитуриент будущий сам выбирает.
2: Да, да, да, когда, в принципе, удобно, то есть проблем с этим нет, в любом случае примут, в любом случае объяснят, и что необходимо будет донести, ну, естественно, заполняется анкета, и объяснят, что необходимо будет принести в, как бы в дальнейшем. То есть это и как бы аттестация за полгода, ну, поскольку оценочные ведомости есть только сейчас за полгода, да, 11 класса, год еще у нас не закончился. Дадут направление в медучреждение. Нужно будет пройти медицинскую комиссию, пройти психолога. На это на все действительно как бы, ну, не казалось, что вот времени-то мало, 15 мая, там до этого прием документов, потом летом экзамены, экзамены, внутренние экзамены в вузах проводятся в июле месяце. Все успеть можно, все, было бы желание, успеть можно все, и комиссию пройти, и тестирование пройти. То есть кандидата не только на службу, да, но и даже для поступления в вузы, точнее, вузы принимают как уже на службу. Поскольку, то есть со всех сторон, это и здоровье должно быть крепкое, да, хорошее здоровье, и, естественно, знания, да, они, которые будут известны по результатам экзамена.
1: То есть ты уже наполовину сотрудник.
2: Тут даже немножечко не наполовину. Когда человек поступает в ВУЗ МВД России, то с первого года у него начинает это, так скажем, прохождение обучения входит в выслугу лет. То есть, выпускаясь после 5 лет обучения, это уже 5 лет у тебя трудового стажа в полиции. Выпускаются они, выпускники, это уже офицеры полиции, уже лейтенанты, уже с погонами. То есть, все, ты сотрудник. Как ты поступил на первый курс, ты сразу стал сотрудником полиции. То есть,
1: а говорили, за двумя зайцами не угонишься. Вот в этом случае можно.
2: Здесь можно, да. Причем ежемесячно выплачивается с 1 по 4 курс стипендия. То есть от 20 до 40 тысяч рублей. Ну, понятно, да, первый курс 20, и дальше больше, больше, больше, до 40 тысяч. В городах федерального значения есть местная доплата плюс к этой стипендии. Полностью проживание, питание, это все за счет МВД России. То есть ребенка можно отправить с

0: чемоданчиком.
1: И без денег.
0: И без денег, да. То есть полностью гособеспечение плюс обмундирование. Ну, естественно, форменное обмундирование, да. Проживают они никак там, не по 10 человек, да, в комнате с общим одним туалетом в коридоре, да, на этаже. Нет, очень приятные кубрики, современный ремонт везде. То есть довольно-таки достойное, комфортное проживание. И за то, что ты учишься, тебе реально платят деньги, поскольку ты уже сотрудник. И выслуга лет от этого идет. На пятом курсе стипендия от 40 тысяч рублей. То есть, ну, у нас, если так посмотреть, то в регионе и зарплата у людей бывает 40 тысяч рублей, а здесь ты учишься и получаешь деньги. То есть преимущество на самом деле очень хорошие.
1: Для студента радужные перспективы, да?
0: Это, да, ни в одном вузе нет таких, как бы скажем...
1: финансовых довольствий.
0: Да, финансовых, тем более полностью обеспечение, когда тебя полностью содержит государство, но ни в одном вузе такого нет, кроме как ведомственных вузов, да, системы МВД России, ну, вооруженные силы, понятно, имеется в виду силовые структуры, и это действительно очень большой плюс. Плюс в том, что это стаж. Да, то есть сейчас как бы на том этапе 11 класса, там 17-16 лет, молодые люди еще не понимают, что такое, как бы, а когда там будет пенсия, да? А сколько лет мне еще? А это все откладывается на потом. Только там, пройдя определенный жизненный путь, они понимают, сколько еще до пенсии. А здесь ты, отучившись в вузе, уже получаешь такое преимущество, как 5 лет выслуги. На пенсию сотрудники полиции уходят через 20 лет выслуги. То есть тебе осталось всего 15. И в перспективе, ну, это довольно-таки заманчивая перспектива, я считаю, что когда... Да, есть определенные сложности, определенные нюансы, там, каждая работа, она... У всех это все по-разному, да. Есть определенные, как бы, моменты, но все-таки... Для юношей это, естественно, отсрочка от службы в вооруженных силах на весь период обучения и, естественно, дальнейшее прохождение.
1: Ну, как и в любом другом учебном заведении.
0: На весь период обучения, понятно, а потом, поскольку сотрудник, он становится сотрудником полиции, выпускник, то есть, естественно, специальный учет, и армии нет, не будет.
1: А вот, насчет направления, как его заполучить в ВУЗ? Кто выдает направление?
0: Ну, вот я говорю, в кадровое подразделение, да, вы приходите и уже просто... И, может быть, сейчас интернет-сила, да, можно посмотреть заранее, как бы, куда вы хотите.
1: Ну, вот куда просто бы прийти и сказать, я хочу направление, дайте
0: мне его, хочу, да? Я хочу, да, направление для поступления, как бы, и уже обговорить непосредственно то заведение, куда бы хотелось. Может быть, предложат и расскажут про какой-то другой город, и больше он понравится будущему, так скажем, абитуриенту. То есть тут все зависит от человека. Посмотрели, погуглили, так скажем, в интернете эти высшие учебные заведения, посмотрели перспективу далеко, близко. То есть вот все, что как бы, как вам будет лучше. И вперед в отдел кадров. Я говорю, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что для сотрудников госавтоинспекции это отдельный Орловский институт имени Лукьянова. То есть это прямая дорога в управление ГАИ, либо в отдельный спецбатальон за направлением таким.
1: Вот на самом деле то, о чем вы сейчас рассказываете, это звучит гораздо лояльнее, чем люди себе представляют.
0: Да, конечно.
1: Во многих случаях. Поэтому не нужно себе какие-то вещи надумывать. То есть есть язык, всегда можно спросить. И лучше спросить, разумеется. Никто за это никогда никого не наказывал, за простой вопрос и то, что человека интересует. Так, у нас еще не все темы мы обсудили. Небольшую паузу сейчас делаем и через несколько минут вернемся. Это программа «Формула безопасности». На Пульс Радио сегодня она посвящена поступлению в высшее учебное заведение МВД России.
2: Формула безопасности. Формула безопасности. Госавтоинспекция информирует. 18+.
1: Сегодня мы много аспектов обсудили на тему поступления в высшее учебное заведение МВД России. Довольно-таки большое количество привилегий здесь прозвучало. А опять же таки, это, разумеется, и предоставляемое жилье на время обучения. Это и стипендии. И самое важное, что на время обучения у вас одновременно также идет и уже рабочий стаж. А это, слушайте, практически, наверное, единственное, да, вот место, где так получается. То есть вузы МВД России.
0: Не только вузы МВД России, вообще силовые.
1: Все силовые.
0: Да, силовые вузы, да. То есть у нас выслугу начинают с момента обучения, да.
1: Тогда вопрос следующий. То есть про тех, кто изначально решил карьеру построить в органах МВД, это уже понятно, мы все обсудили. Но вот человек, допустим, он отучился в другом учебном заведении, в вооруженных силах тоже отслужил, и теперь решил связать свою рабочую жизнь, ну, на какой-то период времени, может быть, неважно. То есть решил он пойти трудиться в госавтоинспекцию. В его случае что нужно, что делать, куда обращаться, то есть примерно такой же пакет необходимых вещей.
0: Принимаются граждане на службу в госавтоинспекцию. Это от 20 до 50 лет. Естественно, необходимо иметь гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости. Как вы уже сказали, что необходимо пройти службу в вооруженных силах, иметь водительское удостоверение, ну и образование ниже среднего профессионального. Ну и, естественно, по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья быть годным к службе в органах внутренних дел. Также обратиться это либо в отдельный спецбатальон 68-55-43 в кадровое подразделение, либо в управление госавтоинспекции. Принимаем на службу это не только инспектор ДПС, да, которого мы все можем видеть на дороге, но в принципе очень много есть, так скажем, специальности в ГАИ. Это и дорожный надзор, и технический надзор, и по исполнению административного законодательства, и пропаганда безопасности дорожного движения. То есть, в принципе, спектр, так скажем, выбрать можно. Выбрать есть чего, да, и кем ты... Главное задаться с целью, да, кем ты хочешь стать. Естественно, нужно собрать будет определенный пакет медицинских документов. Как я уже сказала, быть годным к службе по здоровью, поскольку, если говорим мы об инспекторах ДПС, то это первая группа здоровья, первая группа годности, то есть нужно быть прям здоровым-здоровым, поскольку сами мы с вами можем, несмотря на вот всю эту цифровизацию, да, когда
1: это как
0: у нас...
1: категория А?
0: Да, да, да. Вот, то есть несмотря на то, что у нас появляется очень много камер, да, работа инспектора, она в любом случае необходима, и в любую погоду. Естественно, здоровье нужно иметь крепкое, чтобы и в дождь, и в снег, и в слякоть, то есть постоянно быть на посту. Поэтому здоровью уделяется особое внимание. Плюс психологическое тестирование необходимо будет пройти. Ну и как бы полиграф. Это, как бы, так скажем, небольшой перечень того, что нужно будет сделать. Обращаясь в кадровое подразделение, более подробно расскажут. Но самое главное, что чтобы не было судимости и была служба в органах вооруженных силах. Вот. А проверка, потом проходит проверка, занятие она может, ну, в районе там, 2-3 месяцев. В любом случае и от кандидата очень много зависит. То есть если человек задался целью, да, быть сотрудником госавтоинспекции, то он и комиссии эти все быстро пройдет. Очереди, конечно, есть и присутствуют, но, я говорю, было бы желание, все зависит от человека. То есть самое главное, это просто для себя решить, кем ты хочешь стать. Но если мы говорим все-таки об инспекторе ДПС, то это льготная выслуга лет, без нее никуда, то есть, да, как такой небольшой, опять-таки, бонус. Это год за полтора исчисления. То есть, молодые люди, все в ваших руках. Девушек мы тоже приглашаем, поскольку и для девушек может найтись работа. Понятно, что в силу, вот, так скажем, специфики профессии именно инспектора, который стоит на дороге, но это... Вот здесь я соглашусь с тем, что это не женское дело.
1: Я тоже.
0: Женское дело – это, да, разбирать документы, смотреть правильность, все, что касается кабинетной работы. Вот. Но вот кто бы что ни говорил, но, так скажем, в силу, наверное, опыта, да, службы, то есть больше 20 лет я в госавтоинспекции, и всякие бывают ситуации, и рейдовые мероприятия, там, и массовые проверки мы выходим, то есть и охрана общественного порядка. Естественно, конечно, весь личный состав полиции в этом принимает участие, в том числе и женщины. Вот. Но так скажем, должность инспектора, это все-таки по большей части, это все-таки мужское.
1: Уже мужское,
0: это,
1: да.
0: Да, это уже здесь есть, да, пусть говорят, что нет у нас женщин и мужчин, мы все сотрудники, но все-таки здесь вот есть такой момент, что все-таки это больше для мужчин.
1: Хорошо, что ж, мы многие аспекты сегодня задели по теме поступления и разобрали, в частности, высшее учебное заведение МВД России. Если у вас остались какие-то по этому поводу вопросы, разумеется, всегда вы можете обратиться в госавтоинспекцию МВД по Республике Мариэл, кстати, с которой в гостях сегодня у нас была в студии «Пульса» капитан полиции Светлана Журавлева в программе «Формула безопасности». Благодарю за беседу. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Формула безопасности.
3: Повтор программы от 28 апреля 2026 года.
4: Лопата, дружба, труд, со всеми перетрут. Субботник на пульсе.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
5: А Стэнет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программа и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
6: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
7: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Пронзительная история о мужестве, страхе и рождении настоящего врача. 5 мая в 18.00. 12+.
6: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 11 часов. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЭНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
4: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. «Винотека Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. «Винотека Зект». Советская, 125.
5: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Проснулся, позавтракал, стемнело. А потому что субботник на пульсе.

0: реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
1: Интересно?
2: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
1: Количество предложений ограничено.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
4: Вся жизнь — игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене — жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: навоз и солнце. День чудесный. Субботник на пульсе.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: Симплюс.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Если что-то делать, что-то будет. Субботник на пульсе.

0: Полдень. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса, преступления и наказания, Раскольников с топором и мыслью, а стоит ли оно того? Идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит «карету мне, карету», а ты кричишь «где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
4: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
5: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Ешкар-Ала.
7: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Ешкар-Ала, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
8: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Але 20-02-12.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
4: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
5: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания. Для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
11: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
12: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
13: Кирпич.
12: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Соседей слышно! И дверь какие-то.
2: Ателье дверей «Артикс».
3: Входные двери с терморазрывом. Собственное производство. Межкомнатные двери «Юбка», «Чебоксары». 150 оттенков. Алюминиевый кант. Двери-невидимки. Классика, модерн. Поможем выбрать. Плинтусы, стеновые панели. Все в тон. Любой размер. Сделаем точно под проем. Цены без наценок.
4: Тепло, тишина и красота.
3: Мира 113. ТЦ «Еврокомфорт». Второй этаж. Ателье дверей «Артикс». Пришел, увидел, заказал.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
5: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
6: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Чай, кофе, потанцуем.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
4: Привычное качество. Неизменное преимущество. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
0: Время отдыхать.
2: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
0: А Станет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Станет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
4: Прохорова 45В.
3: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
5: Мы на

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Если что-то делать, что-то будет. Субботник на пульсе.

Проснулся. Позавтракал. Стемнело. А потому что субботник на пульсе.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 77-09-09.
5: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
6: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm...

навоз и солнце. День чудесный. Субботник на пульсе.

0: Программа «На пульс радио». Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
1: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся
6: на сайте насмену.ру.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Если что-то делать, что-то будет. Субботник на пульсе.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Впереди лето. Лучший отдых — это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса, преступления и наказания, Раскольников с топором и мыслью, а стоит ли оно того? Идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит «карету мне, карету», а ты кричишь «где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Звонить 707-767.
1: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол, разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агрен 11-91-21-527-25.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
0: Время отдыхать.
2: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
0: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся
6: на сайте насмену.ру.
7: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 8362 46 35 23.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16:00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЕНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной, причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Пронзительная история о мужестве, страхе и рождении настоящего врача. 5 мая в 18:00. 12+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
7: «Броксталь» – центр металла и металлоконструкций. Более 20 лет на рынке республики. Прием вторсырья, лома черных и цветных металлов по высоким ценам. Огромный ассортимент металлопроката, большой спектр услуг по металлообработке, производство металлоизделий и металлоконструкций. «Броксталь», поселок Медведево, улица Чехова, 14.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю, ты что...

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: реклама на Пульс-радио.
1: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
2: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
7: Премиальное качество. Бочковое. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл. 911-911.
8: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.
10: Я чувствую, когда ты танцуешь классно так.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
2: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
3: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
4: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
5: Все еще ведра? Сломался насос?
6: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
7: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
8: Впереди лето. Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова 6.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
12: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
13: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
14: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это Пульс Радио.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной, причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Ешкар-Ола.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 17:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое

0: реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Астанет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие. А попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
7: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
8: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
2: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: залетает и бурела на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур идем на торпеде.
1: Эй!

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

нравится, что я

0: только рядом.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: хочешь ритма? Включи Пульс. Пульс Радио.
1: 103.8 FM.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не так.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Данила. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.
1: Ты как одинокая луна в пустой темноте. Танцуешь одна, а мне на земле все снятся сны, как будто бы смог достать.

0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.